0: максимум музика. Увайся!
1: Слушай класно.
2: Не помаш радка и секуеш така, даш на кого су.
1: Канал 77.
0: Само хитови.
2: Не помаш.